лучше знаешь. Нема лишь надеи, чтобы запомнили забрать мне. На твоих очах забрать мне. Возьму тебя, потом также возьму тебя.